І скагуганом пізаніць дері мам бухч сертов. Кабат мем ка болор сканчелік нера. Кезанов гцензам у кура ханам. Сах муска сэм барцріал тіроч амван хамар. Тешнамінерес хетан нкел корцрелен у жере. Корцам велен у ан хета цел ко арчеліц. Кани вол ду артар да тастане сарел. Настелес гахин вор бес артар да тавор. Дус астецир хетаноснерим, корцанецир амбариштин. Меранцану нера джанджецир хавицянас хавитенец. Тешнамінере корцанвецин хавицянас, ко кахакнера аверецир. Меранц ишатака ан хета цав. Բայց տերը հավիցյանս նստած է, դատաստանը անույն իր գահեց։ Նա աշխարը արդարությամբ կդատի ժողովուրդներին ուղղությամբ։